А то я пока у вас Андрей Селясый, я десада мастер-контрол, мега пирогисабный инженер, готовый инженер Джерика Эйс, огян инженер Гилберта Тулуп, огян инженер Сайрус Дабайрус, а то видеоконтроллер мегала Вайла Энси, а то мегала Деси Бомбулиро. Okay, you're welcome back to the transmitter site. My guest is the engineer Dori Pelicia, Romy Molat. I'm the chief engineer, Phil Abandula. May I have a